0: будет, сеньор?
1: Хочу бузар, зелье лука, хатмут, лайпна, йо, жинца одувау. Весы ма шесть часы, летстары, апшетцы дарью товариства за то сербской церкви, а цвонкою кубки сербска намша, жицы его брачи, а соче, беже жогнование апшерышем мецну струбату, а лушт пшившим активитам лец в церкви, або на мязы народных менче политических подиумах, шо добре. Vam žice. A v Žilově bydlí Tomas Döding, ten mody kovědnik Kora Vůžica svěší žínca svoje 27. bostak a ved tvojho Kora Tomas přijdu lube gratulace a žik za tvoj angažement toho Kora tak ten Kora tak daje navědovaš a kupka z Heskaria se tým žiceňam přizamkňo Tomas, jo, věste cas južo ve kupce a pilně tam sobu fidlu jo kriam a živaniam a to je velike obogašenje a teke kušte pani žele ven v Riovanskim domje v mestče kraju a tož spijom teke ja v Sobinski ši ugrojniš ljubežik Tomas svež žinca rednja.

0: Budzenia.
1: Хаша Бузар, Зелья Лука, Хатмут Лайпна, Йо, Жинца Одовау. Весы ма шест шласы длецдары, апшецедарю, товариства за то сэрске церкви, а цвонкою кубки сэрска намша, жицы його брачи, а соче. Беже жогнование апшедышем мецну стробату, а лушт пшившим активитам лец в церкви, або на мязы народных менче политических подиумах, шо добре. Wam Jütze. Aber Jelovia Bidli Thomas Döding, ten Morde Ko Wiednik Kora Wujica Sveshi Jinza Swai Sedevan Advajaste Bostak a Wet Zweiger Kora Thomas Pido Lube Gratulatia Jik Satwei Engagement Togo Kora Tak ten Kora Tak Daje Navidovas a Kupkas Heskarias Tim Jützenjam Shizam Knio Thomas Jo Wiste Zas Jujo Wekupze Apilniet am Sobofilu Jo Kriam Ajevanjam a to je velike obogašenje, a teke kušte pani žele ven v Rijovanskem domje v mestče kraju, a tož spijom teke ja v Sobinski, ši ugrojniš, ljubežik Tomas, svež žinca rednja.